на юрус кросту виглая глоста. Юти какое, золото смерть дзили играм. Хера руку тук шагай со вещь пикоем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искарис гайс, лялай соли сторс глосту того вина, мир клей понус мань. Пазер из аукшн, цигмени шуин лялс. Ради тика цувак, скойс ля и ну курсет. И завер лобок. Истел вина тика смайда, астиви гайда. Паза стейп надауть, опа. Изменись, а сом мясь на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись, мол, сядя семи, як мы тенью зями свисим. Дуть, соу руку, мать, персули, друши, прикша. Падды, сазмусим, палик, спутя, клюс. На